мышкой, долня мотай, камуя даржей, я не вижу знак че, бегиня карт, тау пошла вче, гей дежу дишь дать.